изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: ție până la ora 11. Bună dimineața, Julienca!
1: Доброе утро, Виктор! Доброе утро, банда! Доброе утро всем тем, кто вместе с нами на одной волне. Давайте-ка начинать эту прекрасную среду. Кстати, у нас сегодня экватор недели. Ну, если прям по старой памяти, то среда, вы все помните, да, это маленькая пятница. Поэтому предлагаю провести ее в хорошем настроении, в таком продуктивном режиме, ну и, конечно же, читая ваши комментарии, которые, я надеюсь, вы как можно скорее оставите в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Молдова», где мы и ждем, в принципе, их. Если вы сейчас валяетесь в вашей кровати, или, может быть, попиваете утренний кофеек, или, может быть, как раз только-только сели почитать свежие новости, сначала зайдите, залетайте к нам в телеграм-канал, оставьте нам комментарии, расскажите, как началось ваше утро, что у вас интересненького произошло, может, у вас какое-то важное событие, и вы им хотите поделиться, то прошу вас, прям вот приглашаю вас это сделать прямо сейчас, незамедлительно, в наш телеграм-канал.
0: Ne scrie primul mesaj Alexandru, bună dimineața, din Râșcani și o cafeluță este... Николай Бугор, доброе утро, банда. Чекана с вами. Всем хорошего дня, удачи. Буна диминяца, Чекана. Буна диминяца, Рашканю. Крейзи не трансмите и о фотографии. Буна диминяца, дар локация ну о ведем. Е куной и Вячеслав. Ла фел, ку о фотографии, он уросарит фуарте фрумос. О зи файна ла тоц. Трушень е презент. Буна диминяца, Василе Талпа. Буна, буна. Alexandru Mihalici, dobre utra, mai dragie, bună dimineața, ușor, ușor, iată, ne adunăm, nordul, centru, din sud nu prea am văzut mesaje, cel mai la sud mesaj este de la Trușeni, da, așa văd eu. În rest, rebetulici, cei care sunt mai în sudul țării, Leova, Басарабяска, Кеушеню, Бурадибиряца.
1: Ну, ты знаешь, зато есть прямо из самого центра Кишинева, просто из самого-самого сердечка, MXX отправляет нам фотографию прямо с улицы Измаил, пересечение Штефан Челмари, Няца Кишинев. Буна-буна деменяться. Да, пока на данный момент все выглядит, ну, я бы сказала, ну, очень хорошо. Никаких пробок, все спокойненько, много места для всех. Но это пока, да, потому что всего лишь 7 часов и 3 минуты. Это в тот момент, когда была отправлена фотография. Я думаю, совсем скоро этот перекресток будет выглядеть по-другому, иначе. Но мы, конечно, не печалимся, это наоборот...
0: Жизнь впереди.
1: Вся жизнь впереди, но это к лучшему, потому что, ну как к лучшему, сейчас скажешь, кто-то закидает меня камнями, скажешь, Юля, как к лучшему могут быть пробки? Но в пробках у вас зато есть больше времени, например, написать в наш телеграм-канал. Знаете, не зря говорят, нужно всегда смотреть нам полный стакан, наполовину полного, так, подожди, все, я запуталась. Да, нужно смотреть с хорошей стороны всегда, правильно? То есть то, что стакан не наполовину пуст, а наполовину полон.
0: А как хорошо, когда стакан полон или пуст?
1: Ну, полон.
0: Она кажай, а инче пудбине.
1: Да, да, да, да. Кстати, ты говорил про
0: стакан, и это вин Эдуард Мариан трансмите ум пахар.
1: Да, но...
0: Ели есть по жуматате плин сау гол?
1: Ну, это не совсем стакан, это чашечка. Чашечка утреннего кофеечка.
0: Да, летур чести.
1: А рядом это... ведерко.
0: Ага, калдаруша.
1: Да, ее калдаруша ку бейцей, ну, саум паре мине. Ну, окей, ну, кер бейцей, ум фел де... Ум фел де
0: бисквейц.
1: Да. Да, мы гоняем.
0: И плина стоит гуала.
1: Архи плина практик.
0: И месажу есть де ла единец.
1: Экзакт.
0: Бля, деминяца.
1: Ам руцезик, ай чарут месажи де ла норд. Ай чару де фаб де ла суд. Дарау вини де ла норд. Аша се întâmplă de regulă în viață.
0: Бля, деминяца, toată lumea. Вы așteptăm în Telegram cu mesajele voastre. Noi începem 4 ore de distracție. Вы капери, Radio Record. Радио Рекорд.

0: Есть вероятность, что я могу повториться в сообщениях. Но если что, ты мне дай об этом знать. Ирина Д. говорит: всем прекрасного, доброго утра, позитивного дня желает нам Ирочка. Спасибо большое. Поехали далее. Мне салута раду, будет меняться дела ботаника. Афост? Афост? Да, браво. Я спрашиваю, что ворбям.
1: Майжос, ультимиле комментарии. Павел, доброе утро. Neața comunitate, telecentr la mine,
0: ce ai zis, mir.
1: Ce?
0: Asta numai ce am dat-o.
1: Ce? Fotografia asta care a
0: nu,
1: venit aici?
0: Nu, mesajul ăsta.
1: A, dar fotografia nu?
0: Fotografia tot. Da.
1: Fotografia?
0: Da, dar și am vorbit despre asta.
1: De mai sus? E-e. Cum ai ajuns la el?
0: Deci nu doar eu nu am ascultat, nici tu nu m-ai ascultat.
1: Dar nu, eu mă uitam în TikTok lumea ce face. Se conectează și Sania scrie: dobre utră, bună dimineața. Niche, salutare, bună, este... Tot mai multă lume se conectează. Da, bine faceți, prieteni. Ascultați varianta radio și în TikTok, doar că este un pic de imagine. Salutări pentru Mihai Bologan din Germania, de la Anatolie Jard.

0: Operei
1: на рекорде.
2: Nu, peste foarte mult timp după publicitate, noi am revenit, avem mult de muncă și când este de lucru, asta ne place nouă cel mai mult și probabil suntem dintre puținii care vin la muncă și este de lucru. Ah, ce bine, ce fain, extraordinar! Dar cu adevărat ne place atunci când mesajele voastre vin în abundență, în TikTok, în Telegram. Pe Viber, nu știu dacă mai primim mesaje, nu l-am deschis de o groază de vreme, dar la sigur s-au adunat câteva mesaje gen din luna iunie, atunci când îți vine notificare că Radio Record are zi de naștere. Atunci s-a născut Radio Record în anul 2021 pe 5 iunie. Și dacă vor apărea întrebări de cultură generală sau haideți să câștigăm câteva bilete sau un cadou undeva și întrebarea este când a luat, când s-a născut Radio Record, atunci să știți că 5 iunie 2021. Nu știu de ce am ajuns până aici, dar bună dimineața, Ciocana, Mircea cel bătrân, Oxana e cu noi, transmite fotografie, mai sus ne salută și Alexandru, aha, Baltaiti, Baltaiti, dar noi muzica nu ascultăm, am înțeles. Așa e lucru.
3: Да, такая у нас работа, не поверите, нам за это платят деньги. Кстати, ты сказал по поводу Вайбера и по поводу сообщений, которые мы там когда-то получали, да, потому что это и вправду. Начинали мы однажды именно с него. Я никогда не забуду наше удивление, когда первый раз мы услышали звук Вайбера в нашем старом офисе, в котором мы начинали работать. И как мы сильно удивились, это было сообщение, которое кто-то там маме посвящал, что-то в этом роде, передайте привет моей маме, пожалуйста, она там на кухне. Я помню наше удивление, что Виктор, нас оказывается кто-то дослушает. Мы были удивлены. Мы были удивлены, приятно удивлены, конечно, и это был очень приятный звук для наших ушей. Ну, после этого мы поменяли все же наши составляющие, мы создали телеграм-канал, где по-прежнему мы с вами каждый день. Но, раз уж ты заговорил про соцсети и про то, что было когда-то, то я вспомнила, что мы делали и, знаешь, такие челленджи с голосовыми сообщениями. Вот как-то давненько у нас не было никаких вообще голосовых сообщений, а очень бы хотелось. Поэтому, если вы желаете, то обязательно отправляйте нам голосовые сообщения. Давайте послушаем вас в эфире. Расскажите, как началось ваше утро, что, какие у вас планы на этот день. И, в принципе, будем рады любому вашему приветствию.
2: Bună dimineața, Record! Când ce ești?

0: каперы
1: на рекорде.
2: Да, да, да, наступило время гороскопа, 7 часов 56 минут. Давайте-ка узнаем, что на сегодняшний день советуют нам таинственные звезды. Но перед этим я, как и обещала, обязательно расскажу вам про магию сегодняшнего дня, потому что у нас такая красивая дата, 9.09.26 года. И да, и вправду есть определенный скрытый смысл в этой красивой дате, которая считается зеркальной, да, 09.09. И, в принципе, есть такое поверье, да, в нумерологии, что это некий портал, потому что сочетание девяток, вот, 09.09, вызывает мощный энергетический узел, который позволяет, например, что-то завершить, да, потому что если мы сложим все числа вместе, то по итогу мы получаем десяточку, а если десяточку уменьшить, то получается единичка, что означает, что это символ

такое есть, то обязательно подумайте над этим. И, возможно, именно сегодня для вас будет идеальный день, чтобы это все закончить. Ну что, давайте перейдем к более детальному гороскопу. И по традиции, конечно же, мы начинаем с Овнов. Овны, сегодня ваш девиз: «Вижу цель, не вижу препятствий». Хотя зря, это может быть и стена. Звезды советуют вам сбавить обороты и не пытаться пробить головой закрытые двери. Иногда эти двери можно просто легко толкнуть. Тельцы, день идеален для того, чтобы запереться от мира и включить режим «домашний философ». Если кто-то пытается нарушить ваши границы и вытащить вас на работу, притворитесь сильно глубоко спящим. Близнецы, в вашей голове сегодня соберутся сразу два консилиума, и оба будут правы. Главное, не пытайтесь делать три дела одновременно, иначе в итоге вы просто посмотрите 5 часов рилсов. Поэтому сегодня выбирайте, близнецы, одно дело и доводите его до конца. Рак, сегодня, кстати, день международный день красоты, и буквально он вам кричит: раки, купить себе что-то бесполезное, но очень красивое, потому что вы это заслужили. У вас сегодня будет настроение потратить деньги, и не стоит себя в этом останавливать. Львы, корона сегодня может немного сползать на бок из-за обилия бытовых задач. Не рычите на окружающих, они и так знают, кто тут царь, да? Просто делегируйте свои дела и старайтесь сохранять спокойствие. Девы, сегодня вы главный, просто, я бы сказала, такой главный успокаиватель этого мира. Вы сегодня хоть и будете замечать все ошибки остальных, но у вас сегодня такое великое терпение внутри вас, что вы сможете все это пережить, на что нужно закрыть глаза. Если кого-то надо будет успокоить, вы тоже с этим справитесь. Девы, вы сегодня просто спасатели. Весы, принятие решений сегодня не ваша сильная сторона. Даже выбор между чаем и кофе может довести вас до какого-то экзистенциального кризиса. Скорпионы, ваша интуиция сегодня работает на уровне просто шпионских суперкомпьютеров. Вы видите буквально людей насквозь, что делает вас невыносимо правыми. И, конечно же, звезды вам советуют воспользоваться этим для того, чтобы определить ваш ближний круг общения. Стрельцы, энергия бьет ключом, и велика вероятность, что по голове вас потянет на авантюры и приключения. Главное, стоит убедиться, что у вас с собой есть паспорт и обратный билет. Козероги, и звезды настоятельно рекомендуют вам узнать, что такое отдых. Нет планирования работы на октябрь, отдыхом не считается, поэтому лягте, полежите в направлении своей цели. А водолеи, ваши гениальные идеи сегодня могут опережать вас примерно на век, окружающие могут смотреть на вас с непониманием. Не расстраивайтесь, гении всегда признавали позже. Ну а к завершению у нас рыбы, и рыбы сегодня рискуют уплыть в океан собственных мечтаний и забыть, зачем вообще они зашли на кухню. Все же звезды вам

0: телефонку, а к планшетам Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
2: Танцевальные треки — это то, что нужно для хорошего настроения.

0: Шалонарь and Абрамцова.
1: 0786 0179. Astăzi încercăm ceva nou-nouț. Iulia, eu am primit 1-2 minim 3 seturi de cuvinte.
2: Așa.
1: Minim 3 seturi de la ascultători. Sunt în mesaje privat. Dar cei care mai simplu le este în telegramul nostru Radio Record Moldova, puteți transmite mesajul și să-l faceți gen invizibil. Iar noi îl facem vizibil atunci când dăm click pe el. Da? Simplu de tot, da? Adică мессаж ласкун се дескопера.
2: Да, это то, как мы отправили сообщение, кстати, чуть выше, в 9.03 и в 9.04, вы можете увидеть пример тех самых сообщений, которые прячутся, и если у вас есть возможность, напишите нам серию слов. Ну, наверное, как минимум 10 слов нужно написать для того, чтобы у нас был прозапас. Мало ли кто-то будет, ну, очень быстро угадывать. Соответственно, напишите нам слова, ну, а мы с кем-нибудь из вас поиграем. Вот такие новые правила придумал Виктор, а я покорно согласилась.
1: Am încercat să ieșim din situația cuvintelor care se tot împuținează în bolul nostru fermecat. Și va fi o conexiune frumoasă inclusiv cu voi, cei care ne veți scrie acele cuvinte. 0786 0179. Am serie de cuvinte de la Alexandru, de la Mihalici și de la Ina în mesaje private. Ai și tu câteva?
2: Da, da, da, у меня тоже серия слов. Я скажу тебе, что каждый раз, когда мы придумываем вот что-то такое странное, с нюансами, да, как кто-то нам написал, то всегда есть желающие поиграть вот в это все. Ты заметил, Виктор?
1: Да.
2: Всегда есть те, кто любит экспериментировать.
1: Acum e liniște la telefoane.
2: Только что оба телефона горели.
1: Я думаю, de ce?
2: Я думаю, проблема в линии, скорее всего, потому что они одновременно, кстати, отключились, это я видела. Но сейчас посмотрим, пусть повторятся попытки дозвониться, и надеюсь, что у нас получится с кем-то из вас сыграть, потому что у нас все готово. Ваши любимые ведущие на своих рабочих местах, Виктор и Юля. Серия слов у нас есть для каждого из вас. Остается только, чтобы вы взяли ваши телефоны в ручки и дозвонились по номеру 0786 0179.
1: Este o concurență și a prezentatorilor aici în studio. Alegeți cu cine jucați, cu Iulia sau cu mine. Mai mult de atât, eu, dacă am primit câteva serii de întrebări din partea voastră, o să vă ofer posibilitatea să alegeți a cui serie vreți să o jucați cu noi în emisia live. Important este să facem acest pas și să jucăm împreună. Dar noi cu Iulia avem și o tehnică așa mai specială, în care jucăm eu împotriva ei și invers.
2: Это будет случай, если никто из вас не сможет дозвониться до нашего эфира, или просто ни один смельчак не наберется духа и не дозвонится до нас. Алло.
1: Алло, добрый день.
3: Кто
1: на телефон?
3: Александр.
1: Алекс, алегче, ку чине жочи?
3: Ку Виктор.
1: Ку мине жочи. На диспозиции 1 минут авем.
3: Da.
1: Și cât mai multe cuvinte trebuie să ghicim. Îți dau la alegere. Am serii de cuvinte de la Alexandru Ionițel, de la Mihalici, de la Ina Parasciuc.
3: Legem pe Ionițel, Mihalici și om citit, așa că la dânsul și cuvintele grele.
1: Ai făcut un compliment pentru unul și anticomplimente pentru altul.
2: Exact.
1: Așteaptă de la comentarii
2: interesant. Pe unul l-a ridicat, pe unul l-a coborât, da. Știi cum? Aia e.
1: Așa, Alexandru, ești pregătit?
3: Da.
1: Eu deschid seria de cuvinte și la usturoi începem.
3: Usturoi.
1: Primul cuvânt. Dulce, rece, copii.
3: Înghețat.
1: Este. Următorul. Carne, aluat, fiert.
3: Carne, aluat, fiert, ciburec.
1: Pelmeni era.
3: Pelmeni.
1: Lunar, achităm.
3: Cvitanță.
1: Factură. Bun, numește. Mergem
3: factura.
1: Mai departe. Poliția dă?
3: Amende.
1: Da, mai departe. Ochi, protejare, lentile.
3: Ochelari de soare.
1: Da, este. Haină, groasă, glugă. Haină, groasă, glugă. Hai!
3: Da, vă ascult acum.
1: Haină, groasă, glugă.
3: Haină, groasă, glugă.
1: Zi repede. Este și mai departe avem mașină rotire cerc.
3: Mașină rotire cerc.
1: Nu te grăbi, nu te grăbi.
3: Dar avem,
1: avem timp, avem
3: timp. Круговое движение.
1: Круговое движение. Это нет, это
3: волан.
1: Așa, Julienca înghețată merge. Pelmeni a fost? N-a fost pelmeni.
3: Pelmeni n-a fost.
1: Factură. Este, amenda este, ochelariu este, batnic, adică hanorac, merge. Așa, 1, 2, 3, 4, 5, cu înghețata.
2: Da, у меня только один вопрос. Мы играли на время.
1: Да, un minut.
2: Одна минута?
1: Да, cât?
2: Не 30 секунд.
3: Noi мерем, Юленька, жукам у минуты.
2: Хорошо, все, все, вопросов нету.
1: Да, есть. Мерси фрумас, Александру, 5 кувинте!
2: Это очень хороший результат, но скажу честно, слова были легкие.
1: Foarte bine, păi cum să explicăm?
2: Desert rece copii, deci...
1: Iulia,
2: sorry, păi, dar au fost să... foarte simple, prea simple.
1: Tu vrei în jocul ăsta să îți explic cuvântul gen
2: da.
1: Înger în zăpadă?
2: Da, da. Da,
1: păi de-aia și pierdeam eu mereu, îmi veneau cuvinte de genul ăsta. Tu ai serii de cuvinte.
2: Da.
1: Au venit mesaje în privat.
2: Da.
1: Foarte bine, da, da, da. Revenim după o piesă și blocul de reclame.

0: Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System. Rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
2: Учись, твори, гаджеты бери. Открой для себя предложение Back to School от Moldcell. С топовыми смартфонами по лучшей цене в стране. Выбери новый Samsung Galaxy A57 для идеальных фото с Galaxy AI. Теперь по сниженной цене. Всего от 6999 лей. Или Xiaomi Redmi Note 15 с мощным аккумулятором. Всего за 2899 лей. Или в удобную рассрочку на 24 месяца. Приходи в магазины Moldcell или закажи онлайн с бесплатной доставкой по всей стране. Moldcell. Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Moldcell Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Moldcell или оформи онлайн на eshop.moldcell.md.
3: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
4: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
5: Выбирай в максимум легко и выгодно. Все, что нужно к учебному году. Ноутбуки, смартфоны.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 179.

0: Șalonari and Abramțova.
1: Noi am revenit, runda numărul 2. Alex a jucat cu mine 5 cuvinte într-un minut. Bun, bun, bun scorul. Acum să încerce cineva puterea cu Julien ca sau din nou, dacă vrea cu mine, sunt disponibil, mai am serii de cuvinte trimise de către voi. 0786 0179. Let's go, ribitolichki!
2: Da, я готова. Я очень жду, чтобы кто-то из вас позвонил по номеру из нашей студии 078-60-179. Давайте сыграем, друзья. Это призыв к действию. Берите свои телефоны в руки и вперед, потому что Виктор уже сыграл один раунд. Теперь настала и моя очередь. С большим удовольствием. У меня, кстати, 4 уже сета слов, поэтому жду вас.
1: Bună dimineața!
3: Доброе утро!
1: Cine la телефон?
3: Alexandru la telefon.
1: Alexandru la telefon. Cu cine joci?
3: Julienka.
1: Julienka pregătită?
2: Da, всегда готова.
3: Устрой тогда.
2: Поехали. мебель, зал, телевизор.
3: Тумба телевизионная.
2: Диван это был. Поехали дальше. деньги, копейки, хранить.
3: Кошелек.
2: Дальше поехали. Комнаты. Открывать. Ключ.
3: Замок.
2: Дверь. Поехали дальше. Цифры. Считать. Аппарат.
3: Калькулятор.
2: Поехали дальше. Так, так, так, так, так. Игрушки детские. Плюс-минус. Давай другое слово. Бумага.
3: Да.
2: Бумага. Металлическая. Металлический держатель.
3: Бумага. Скрепка.
2: Да.
1: Три кувинте, Жуленко.
2: Красавчик. Скрепка. А вот игрушки детские плюс-минус.
1: Патру кувинте там.
2: Там патру, ну плюс-минус, я через черточку просто, ну типа плюс-минус.
1: Да, шиёп подпуне, при пункте виргуле.
2: Это знаешь, что было-то, Александр? Это были батарейки.
1: Игрушки детские.
2: Ну это первое, что мне пришло на ум, потому что дома всегда, так как у меня дети, всегда эти батарейки нужны для детских игрушек. И первая ассоциация у меня была детские игрушки. Я понимаю, что, наверное, для других людей это не так, но это первое, что у меня вырвалось.
3: Плюс-минус для всех игрушек уже идет.
2: Ну да, да, да. Плюс-минус, знаешь, как на батарейках есть вот эти... Да, ну, к сожалению. Хорошо, почему у меня только три слова? Давай. Кошелек был?
1: Да.
2: Был. Так, калькулятор был?
1: Да.
2: Был. Скрепка была-была?
1: Да.
2: И остальное
1: итого
2: не было.
1: Не, да, și mai multe nu-i mai erau.
2: Все, к сожалению.
1: Trei cuvinte, Alex. Mersi frumos pentru joc. A fost o plăcere să aud jocul.
3: Все, браво,
2: Лардир. Папа.
1: Рунда финала.
2: А у тебя сколько-то слов было до этого? А ну-ка, удиви меня.
1: Чинч.
2: Пять? Ты лидируешь?
1: Юля, да ту радио аскульт.
2: Ты лидируешь? Ты меня удивляешь. Ну ладно, хорошо. Сейчас мы отыграемся.
1: Экзакт ситуация, Юля, как а фост и с первым Александром, который играл с меня. Vreau să aleg setul de întrebări al lui X pentru că e mai deștept. Adică, știi? Exact aceeași situație. Adică, da.
2: Nu, согласись, мои слова были посложнее.
1: Соглашусь.
2: Кстати, они были от Михалыча. Спасибо большое ему за то, что отправилось.
1: А, voi ne-ați transmis cuvinte atât mie cât și Iuliei aceleași. Foarte frumos. Vă mulțumim frumos. Asta este o muncă în plus, dar iată, cred că e o plăcere aparte să auziți cuvintele voastre care sunt explicate, voi știți care sunt ele, însă la radio parcă sună mai diferit. Jucați în continuare cu noi, mai faceți

0: Киперы на рекорде.
1: Ну что, финальный раунд, друзья. Мы максимально готовы к этому событию. Я собираюсь выиграть, просто порвать в клочья Виктора, потому что у него 5 слов, у меня 3 слова. Это значит, что мне нужно сильно, ну, сильно, значительно, немножко подсуетиться для того, чтобы у меня был результат как минимум в 2 балла больше, да? Как в волейболе, да? Для того, чтобы выиграть, нужно, чтобы разница была в 2 балла. Так и тут. Постараюсь это я исполнить, но мне нужен какой-то отличный компаньон. Для этого я призываю вас позвонить, дозвониться по номеру 0786-0179 и погрузиться со мной в мир игры, который мы называем «Максим Динтрейку Винти». Потому что сегодня среда, и потому что по средам мы обычно играем именно в эту игру. Доброе утро!
2: Няца!
3: Бună dimineața!
2: Чуни ла телефон?
3: Серджу!
2: Серджу, ку чине жочи?
3: Ку Юля, дака Юля аша таре са...
1: Да!
3: Са емоционат.
1: M-am emoționat, Sergio, și sunt foarte bucuroasă că ai sunat, pentru că imediat o să începem jocul. Numai că pregătesc o serie de cuvinte. Am primit o serie de cuvinte de la Ana. Hai să vedem. Așa, sunt gata.
2: Sergio?
3: Usturoi.
1: Băutură, fierbinte, negru.
3: Cafea.
1: Ceai. Era ceai. Mergem mai departe. Dulce, lichid, zahăr.
3: Dulce, sirop.
1: Ah, lapte condensat. Mai departe. Se aruncă în foc.
3: Lemne.
1: Da, bine. Mai departe. Pauză la radio.
3: Reclam.
1: Da. Mai departe. Pâine uscată.
3: Pesmet.
1: Da. Floare tomnatică.
3: Floare de asta, Gheorghena. Sau cum, nu Gheorghena, de ce...
2: Garofă.
1: De ce e? De care?
2: De care e?
1: Nu Gheorghena, dar cum?
2: Cristina. Cu C? E cu C?
3: Păi, nu vine. Crizantiem.
1: Da, da,
2: Trei, Sergiu,
1: da, astăzi... Сегодня цифра номер 3 меня преследует.
2: Да,
1: я не
2: да.
1: знаю почему, но так уж сложилось. Спасибо большое, Сергей.
3: Ну, не имею страшно.
2: Мерси, фрумос,
1: прости, друг. Ну, что ж такое? Ну, как-то вот не складывается сегодня игра. Вот, знаешь, бывают такие дни, вот не идет.
2: Vreau să joc și eu cu cineva. Iulia are 2 persoane, 3 e scorul maxim pe care l-a putut lua,
1: deci,
2: atât cu Alex cât
1: 6.
2: Și Sergiu. 6, pentru că ai 2 runde de joc, eu am doar una. Cine vrea să joace cu mine, mai am serii de întrebări, așa să le văd.
1: Я прям попрошу, чтобы дозвонился кто-то, кто играет очень плохо, пожалуйста.
2: Dar de unde poți ști? Eu, astăzi, eu, spre exemplu, joc rău, dar astăzi, iată, merge bine.
1: Da, вот бывают
2: такие дни. Mă mobilizez frumos.
1: Ну, будем ждать, чтобы кто-то дозвонился. Телефон уже занят. Алло, доброе утро.
2: Neața? Alo!
4: Bună dimineața!
2: Neața, cine la telefon?
4: Irina,
2: notăm, cu cine joci?
4: Cu cine? Cu Victor, desigur.
2: Bravo, Irina! Alege întrebare de la Alexandru sau de la Ina?
4: De la Alexandru.
2: De la Alexandru. Așa, 1, 2, mamă, câte cuvinte sunt. Deci eu pregătesc minutul de joc, strigăm usturoi și putem începe jocul.
4: Ok.
2: Când ești gata...
4: Doi.
2: Usturoi. Primul cuvânt. Ferestre, ușă, locuință.
4: Casă.
2: Da, mai departe. Rădăcină, tulpină, frunze.
4: Floare.
2: Copac. Mai departe. Copac. Copertă, foi, școală.
4: Caiet, carte.
2: Carte, este, mai departe. Galben, cer, luminează.
4: Soare.
2: Mai departe, colorate, rădăcină, tulpină.
4: Colorate?
2: Da, rădăcină, tulpină, colorate.
4: Flori, flori.
2: Da, bravo! Chișinăul este un...
4: Oraș.
2: Da, mai departe, degete, 5.
4: Mână.
2: Da, și mai departe. Mașina merge pe
4: benzină.
2: Drum. Bun, bun, așa. Casa a fost 1, copacul 2.
1: Как-то не до веселья. Мне почему-то у меня не такое хорошее настроение,
2: Драма,
1: как у вас. И у меня есть только один вопрос. Мне хочется поскорее, чтобы мы почитали слова, потому что у меня есть ощущение, что вы догнали наш рекорд, который мы однажды поставили с Саней.
2: Cred că nu avem 7.
1: Opt deci... am avut cu...
2: Opt?
1: Cel mai mult, da, 8 cuvinte au fost.
2: Nu, 8, sigur nu.
1: Hai să încercăm, mi s-a părut foarte multe.
2: Mâna a fost,
1: da.
2: Oraș a fost, floarea a fost, soare a fost, carte, caiet, ai spus carte, da, calculăm, copacul nu a fost, casa a fost. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Iulia, nu, doar 6 cuvinte.
1: Nu știu, mi-a stat
2: la palierce. La copac, acolo te-ai... Rădăcine, tulpină, frunze.
1: Dar și la ultimul cuvânt, care a fost cu drum, benzină, drum, da.
2: Mașina
1: deci mie mi-a venit
2: benzină.
1: Drum.
2: Bun, Irina, te îmbrățișez.
1: Ai fost superbă, Irina, mersi.
2: Fantastică.
1: Așa, dar s-a descurcat prea bine.
2: Telefoanele
1: chiar
2: sunt roșii la final de oră, dar deja e 10 și 2 minute.
1: Da. Dance Radio. 10:02, мы вас приветствуем в новом часу. Кстати, это последний час на сегодня от вейкаперов, поэтому оставайся на нашей волне, делай громче, слушай хорошую качественную музыку, ну и, конечно, участвуй в нашем чате, который проходит в нашем телеграм-канале Радио Рекорд Молдова и в ТикТоке. Именно там ты можешь оставить сообщение, приветствие, признание в любви, поздравление с днем рождения, поздравление с юбилеем, а может быть, кого-то и вовсе хочешь поздравить, например, с разводом тоже можно, почему бы и нет. С любым событием можно поздравить. Главное, оставить нам комментарии. Ну, а мы с Виктором весь этот час обязательно будем их зачитывать, потому
2: что
1: есть какие-то у нас пробелы в этом деле. Почему-то последнее время мы с этой задачей не так быстро справляемся. Сообщений много, комментариев много, поэтому хочется сегодня всех удовлетворить и закрыть эту потребность.
2: Жуленка, спомни, тебе плакута астази, кум са десфашурат?
1: Нет.
2: Pentru că ai pierdut, dar în general ideea e interesantă.
1: Вообще идея замечательная, потому что таким образом, во-первых, и нам проще, да, потому что мы уже так, но мы уже, наверное, всех сотрудников нашего офиса немножко достали каждый раз просить писать эти слова. Соответственно, таким образом мы и, знаешь, у нас получается как настоящий тимбилдинг. И мне нравится эта идея. Затея очень классная. Я думаю, ее просто нужно еще имплементировать, несколько раз повторить для того, чтобы они поняли, как пользоваться скрытыми сообщениями. Вот эта идея мне показалась просто гениальной, что прямо в чат отправляют слова скрытые и открываешь их ровно в тот момент, когда начинаешь с кем-то играть. Это прям супер идея. Вот тут... Да я тебя уже похвалила за эфиром, Виктор. Напрашиваешься на хвальбу в прямом эфире.
2: Așa frumos am întrebat. Am întrebat părerea ta cumva și tu până la urmă mă ataci. Eu am avut în gând, Julieta, ascultă atent, pentru că o să te întreb. Aha. Eu am vrut să întreb ascultătorii radio, cei care au auzit la acest moment cum s-a întâmplat jocul cu aceste serii de cuvinte venite în Telegram, scrise de voi. Dacă e mai bună această idee, puneți un plus pe Telegram la postarea pe care am creat-o, dacă rămânem pe această variantă, dacă urmează să o modificăm așa. Dar tu, Iulia, o drog, drog, da. Ia, audiție frumoasă. Vei caperi.

0: cu mesajele din TikTok. Am să am eu grijă de Telegramul nostru. Aici sunt multe mesaje, unele sunt nu chiar la temă, dar celelalte sunt numai bune de citit. Alina scrie: «Доброе утро, страна! Со средой вас! А у меня сегодня день рождения! Благодарна этой жизни за все, за прекрасных родителей, за любящего мужа, за самых лучших деток! Пусть все будут здоровы и счастливы! Алиночка, с днем рождения тебя! Мы тебе желаем, чтобы все твои мечты сбывались, чтобы ты всегда была окружена самыми искренними людьми, ну и, конечно же, чтобы в доме царила любовь и радость».
1: Vitalie scrie mesaj: «Dobre utrecica pentru toți, o zi frumoasă și cu bună dispoziție». Bine, bine, frumos. De fapt, ce vreme de afară ne implică să ne simțim

И тут такое сообщение, такой комментарий, который очень подходит прямо сейчас. Александр говорит, ну и раз звучит Алехандро, хочу передать приветик Сане, я не цел, Саша, Кодиак, ребята, вы лучшие, я вас люблю очень сильно, хорошего вам дня, ребятулечки. Вот такое милое сообщение пришло от Александра. И эта песня, в принципе, посвящается всем тем, кто прямо сейчас нас слушает и кто достойно носит

Александро, точнее, Александр, он же Саша, он же Санду, он же Саня, он же Алехандро, в конце концов. Он Алекс, да, и очень много на самом деле разновидностей этого имени можно назвать как хотите, но если вы записаны в паспорте как Александр, то эта песня звучала для вас.

0: выгодное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на интерьерную мебель для учебы, работы и уюта в доме. Письменные столы, стулья, стеллажи, комоды и многое другое. Предложение действует с 20 августа по 9 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
0: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид. Geely.md.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Последняя порция ваших комментариев прозвучит сейчас в нашем эфире, так как мы вам обещали, что этот час принадлежит вам и вашим комментариям, которые вы оставляете в наших социальных сетях. Кстати, про социальные сети. Совсем скоро появится видео для вас, которое мы снимали на прошлой неделе. Долгожданное очень видео. Мы лично с Виктором его очень ждали. Во-первых, это было очень весело тогда, когда мы его снимали. Маленький тизер вы уже получили по поводу этого видео. Мы выставляли финальный лук от Виктора, да, финальную картину. Да. Ну, а сейчас, сегодня, точнее, настал тот день, когда мы выставим видео целиком, поэтому очень вас попрошу, чтобы вы обязательно откомментировали, пролайкали, сделали репост или просто хотя бы какую-то реакцию оставили для того, чтобы мы понимали, что вам нравится то, что мы делаем. И если вдруг вам попадется это видео, то обязательно оставьте сердечко,
2: un
1: поставьте
2: видео
1: лайк.
2: Монтат де жуметате де гигабайт. Фантастик! Deci, prieteni, eu...
1: Объем, чтобы вы поняли.
2: Да. E o mărime suficient de mare, dar sperăm să vă placă toate secundele în care veți urmări. Exact după ora 11 vom încărca acest material, să-l savurați, să-l comentați, să ne spuneți cine are lucrul mai bun decât celălalt, dar ați văzut un teaser în Telegramul nostru mai sus cu vreo câteva săptămâni sau câteva zile, atunci când am încărcat, știi, pentru o postare simplă, cum arătam eu în acel video. Da, Julienca, avem la dispoziție un minut jumătate și ne salută pe noi Gheorghe, da? Bună dimineața, Laurita e cu noi, Andrei ne salută, prieteni, vă mulțumim frumos pentru fiecare mesaj, comentariu, apel telefonic, jocul pe care l-am avut astăzi, un pic mai deosebit, un fel de tuning am făcut la jocul, maxim din 3 cuvinte. A sunat foarte bine.
1: Da, это правда, именно так все и происходило в нашем эфире, и все благодаря, конечно же, вам. Мы неоднократно говорили, что вы и есть эфир Радио Рекорд. Без вас все это просто не имеет никакого смысла. Ну, а я вам предлагаю обязательно завтра подключиться к нам с утра с 7 до 11. Ваши любимые ведущие будут на своих рабочих местах. Завтра у нас четверг, и обещаю вам, что 4 часа пройдут не зря. Продуктивно, с хорошей музыкой и с хорошим настроением. Завтра тоже будем играть, завтра тоже будем зачитывать ваши комментарии, но все это будет завтра. Ну а пока давайте-ка напомним вам о том, что в принципе сегодняшний день прошел максимально продуктивно. Мы зачитали все ваши комментарии, мы сегодня нашли финалиста, и это очень нас порадовало. Мы сегодня нашли новую... так скажем, практику, как проводить игру Максим Динтрейку в Винте.
2: Да, рушим, дака варамане жоку эста в сезону урматор.
1: А это мы будем уже совсем скоро решать. И, кстати, вам тоже придется совсем скоро привыкать к новому режиму, к новой программе. Но все это позже, да? Поэтому сейчас обнимаем вас крепко-крепко. Чмоки-чмоки ровно до завтра, до 7 часов. Виктор, скажи что-то, ты так смотришь.
2: Ну и выстригаем.
1: Чао!

0: портативную колонку, а к планшетам Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0760.

0: активную колонку, а к планшетам Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Vrei să câștigi un iPhone 18? Notează-ți, da!

пушкаш, каштан жареный. Ну, броште, рафаэло, тирамису, тарали. Ну, я не знаю, тарали, станьо, рей, ну, не знаю, армани. Arena de concerti, nu, e ceva de mâncare. Încă n-a fost răspunsul corect. Sanea Ionițel nu e de băut, e de mâncat. Formaggio, nu.

0: новый трек на рекорде.
1: Benny Benassi, Hypaton and Sandy Chambers. Illusion. Record remake.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Прораб сказал, что ремонт продлится еще месяц. Как мило, что ты все еще веришь обещаниям. С ремонтом посмотрим, когда закончится. А интернет и телевидение можно подключить уже сейчас. Подключите интернет и ТВ от Starnet и закройте еще один важный вопрос для вашего нового дома. Оформить подключение можно онлайн на сайте Starnet MD или по телефону 022 845 555. Там, где есть настоящая связь, ты дома. Starnet.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Молцел Лумо. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Молцел или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
3: Джили Кулрей. Легендарная надежность Джили. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Джили.МД.
4: Хочешь iPhone 18? Запомни дату 18 сентября. Приходи в торговый центр «Атриум», соверши покупку 300 клеек и получи купон на участие в розыгрыше iPhone. 18 сентября. Твой шанс. Подробности Instagram «Атриум.МД».
5: Не жди зарплаты, покупай без переплаты. В максимум 0% суперрассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супервыгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: DJ Jack Genius.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: Диджей Кеша.